Поставшая колонна ФСБшных кабинетов! Открываются окна! Суки! Суд! На

Бежим! Идет цезурь сновидения! Пришло время подрывного столкновения! Стая сук сексистского режима просит прощения феминистского

0: идет! Восставшая колонна ФСБшных кабинетов! Взрываются окна! Суки! Суд! За красными стенами! Райт объявляет аборт в системе!
1: Атака на рассвете! Не стану возражать! За нашу свободу! Хлыстом!

Бежим! Идет цезурь сновидения! Пришло время подрывного столкновения! Стая сук сексистского режима просит прощения феминистского